0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: ситуация, охопливая все дорожные погранпереходы.
1: А ближайшие хвилины про белорусское життё в Нямеччине, развитие неформальной коммуникации, культурницких сустрэч, проведение акций, отзначение купалля. Это все деятельность белорусской супольности в Нямеччине на бягучий момент, кажа белорусский громадский деяч Миколай Бондаренко.
2: Я вам скажу, знаете, тут хотелось бы просто сохранить, удержать на месте чисто вот какое-то объединение белорусов, чтобы они как-то больше были в общении, что в каких-то общих делах, каких-то импрезах, потому что, ну, реально не хочется там в розовых очках рассказывать, как у нас все там хорошо и чудесно. Люди там чувствуются какая-то и усталость у людей, и какое-то там местами разочарование событий, происходящих сейчас. Потому что, в принципе, активность падает, желание люди какие-то в своих проблемах, и видя всю картинку происходящего, все люди взрослые, у всех есть доступ к интернетам, все вот эти склоки, скандалы постоянные, какие-то мероприятия такие не совсем, которые подрывают авторитет, допустим, например, каких-то людей. Поэтому сейчас, в принципе, акцент люди занимаются больше какими-то творческими вещами, а не политическими. Насчет политики как-то нет у людей желания, скажем так, серьезно двигаться или разговаривать даже. Поэтому, видя это, там стараюсь эти темы как-то обходить, там, начиная координационные советы или там штабы Тихановск, или что-нибудь еще, какими событиями, мероприятиями. Ну, у людей видно, что людям это очень болезненно, скажем так. Ну, вот это вот реальная картинка. Активность упала, и упала серьезно. Ну что вот, допустим, недавно планировалась у нас встреча с Сашей Филипенко, он должен был приезжать в Дюссельдорф, Эссен, выступать, презентовать там книгу, там автограф-сессия, там рассказывать вообще там о движении там своем. Но отменили один концерт, отменили второй, потому что людей нету, людей сбора нету вообще никакого, поэтому отменили. Ну это как показатель, чтобы вы понимали.
3: А когда мы говорим про такие творческие, там культурнические инициативы, чьи яны есть, как рабя сустрэчы, как вы казались литератором?
2: Ну да, кроме этого у нас просто большая группа белорусов, достаточно активных, которые профессионально давно всю жизнь занимаются музыкой в разном направлении, и как композиторы, и как исполнители, и все остальное. И в нашей диаспоре вот здесь эти люди, которые заканчивали консерватории в Белоруссии, в Германии, которые продолжают давно творчески работать. И поэтому вот эти люди, они постоянно несут какой-то там музыкальный пласт, знакомят параллельно с культурой белорусской, исполнительским мастерством, что белорусы играют на разных площадках в Германии. То есть организовываются какие-то концерты, мероприятия. У нас очень хорошая народница-цимбалистка такая на цимбалах. Она играет в профессиональной консерватории в Кёльне, закончила тоже. Поэтому это вот интересно. Интересно даже для немцев и для других людей. Соответственно, рассказывается о Беларуси, о культуре Беларуси, а что вот, в принципе, вот в этом плане. Ну вот сейчас тоже из последних мероприятий будет купалля у нас в земле, в Кёльне, организовываться там, я как понимаю, будет совместно с украинской диаспорой, и будет на сцене, будет ночная такая мероприятие, встреча до утра, там будет и костры, и музыкальные сопровождающие, наша диаспора будет не участвовать вместе с Беларусью. Ну, а сейчас еще тоже традиционно уже стало купалье на Северном море в Гааге. Ну, какая-то группа наших людей поедут туда, в Гаагу, встречать тоже там купалье. Там собираются ближайшие, это Нидерланды, Бельгия, Германия приезжают постоянно, каждый год на Северное море в Гаагу, на пляж.
3: А вот, когда мы говорим про такие неформальные встречи, есть они помеж белорусами, коли и так, то какие темы там обмерковываются, те, какие форматы обираются?
2: Да, есть, но в основном люди, которые, скажем так, живут рядом, если там, допустим, по городам, то там, допустим, Кёльн, Бонн, Дюссельдорф, там Берлин, и, то есть у них есть возможность коммуницировать, то есть живя в одном городе, там, или где-то рядом. И потому что, в принципе, вот у меня город, где я живу, 400 тысяч, у нас примерно там 10 белорусов в этом городе проживают. И в те моменты, когда работаешь, учишься, занимаешься, как бы там ни было, бытом и всеми остальными вопросами, ну, пытаешься вырвать какие-то моменты для встречи, пускай это будет там, я не знаю, на природе или там где-то у кого-то, там барбекю какой-то. Обсуждаем всю ситуацию в Беларуси, ситуацию в Германии. Очень много вопросов решается белорусами, которые имеют разный уровень подготовки и образования, потому что вот я коммуницирую с белорусами, которые от меня живут 700-800 километров. В Бремене, в Гамбурге, все остальное. Но это люди, которые прибыли после 2020 года. И у них сейчас идет вариант какой? Вариант по поводу интеграции, по поводу документов, по поводу обучения, переобучения и всего остального. То есть они в проблемах, в отличие от тех, которые люди тут живут по 25-30 лет. Приехали студентами или получили образование, у которых, в принципе, налажен быт, налажена профессия, налажена работа, контракты, все остальное, то есть более-менее стабильно. Вот эта категория людей, которые приехали после 2020 года, у них сейчас идет постоянный вопрос по поводу переобучения, по поводу работы, по поводу всего остального, понимаете? И опять же, по поводу легализации, по поводу документов. Это каждый год, каждые два года это вопросы с паспортами, которые у всех просрочены, по вопросу с пластиком на жительство и со всеми остальными документами, понимаете? Пока нету определенности в этом моменте.
1: Як мяркуе Мікалай Бандарэнка, зараз для беларусаў Нямеччыны важна рабіць акцэнты на развіцці стасунка ўнутры дыяспары, у тым ліку дапамагаць адзін аднаму, вырашаць легалізацыйныя, побытавыя пытанні і проста разам бавіць час.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Раніца з рацією, ближайші хвилини про політв'язнів і проблеми билих політв'язнів. Бо недавно билий політв'язень, незалежний журналіст Андрей Кузнєчик у своїм фейсбуку розповів про те, що отримав тяжку хворобу під час зняволення. Він сидів у Новополоцькій колонії, яка лічиться найбільш небезпечною для сидільців. Відомо, що в колоніях і турмах Білорусі вельми дренні умови утримання в'язнів. Гэта не тільки тяжка праця, умови утримання, але і дренна медицина. Поводле лекара-психіатра, сузаснавальника правооборонної оборончай установи «Лекари за правду і справедливість» Василя Завадського. У зняволенні люди не оборонені, а там спрес порушаються їх прави.
2: Я, як чоловік, який працював у цій пенітенціарній системі Білорусі амаль чверть століття, можу цілком підтвердити. Турми, принаймні, у Совєтському Союзі, на постсовєтському просторі, вони створилися в основному для того, щоб мати танну працівну силу. І у цьому сенсі, звісно, найперше розлічували на мужчин. Ну, тут і інші околічності мають значення, але то є правда, що шмат які, може ліпше сказати, ніякі такі специфічні особливості жінчини психологічні, фізіологічні, і фізичні, яны на самой справе практычна не ўлічваюцца, калі вось арганізуюцца і дзейнічаюць пенітэнцыярныя ўстановы. Звярталіся мы і ў Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства ўнутраных справ, Дэпартамент выканання пакарання з просьбай прадставіць статыстыку, колькі людзей памерла. Усе адказы ад Міністэрства ўнутраных справ такія, што гэта інфармацыя не падлягае распаўсюду. А Міністэрства аховы здароўя, яно проста само ўхілілася ад тэмы медыцынскага забеспячэння вязняў, і я маю падставы нават сказаць так, што яно проста не ведае, што там адбываецца, не хоча гэта ведаць.
3: Я ведаю вельмі шмат жахаў і вельмі шмат смерцей там у гэтай зоне было.
4: Былы палецняволены Міхаіл Лістападаў.
3: Напрыклад, я сижу ў ШИЗО, побач са мной сидзіць чалавек немой, ён інвалід. І вось у него мотахікардія ці што, яго давіць сэрца, і он цэлы дзень вое як волк. Гаварыць не можа, а вое проста. Увечары абход лекара. Я слухаю там, к нему заходить, открываюсь эту дверь, он воет сидеть и просит у них таблетки, ну, там, некими жестами, потому что я слухаю дальше, что они говорят, потому что в тюрьме ты, коли не видишь, ты слухаешь. И он показывает им, что ему треба таблетки, что ему совсем дренно. И женщина, медик, и она говорит, ты таблетки сегодня не заработал, ты вельми кепска гуляешь. Нібито ён симулюет. І он воє дальше, они таблеток ему не дають, зачиняють эту хату і уходять. А у 4 часи я уже слышу, слідчий комітет уже виносить труп.
5: Медицина була, ну смотрите, от я, например, цілий місяць собирав там сніг з утра до вечора.
4: Олег Добрыдню былий політв'язень.
5: То есть даже, щоб сходить в туалет или перекурить, надо было разрешение. Называется постой. Это уборка 7 дней подряд. То есть ты, единственное, что у тебя есть, это столовка, и все. И ты все время убираешь сніг на морозе. Ты ходишь на медчасть, у тебя есть температура, как бы воспаление легких. И вот меня только тогда положили на медчасть, когда, получается, набиралось 3 человека с постоя вот этого же. Ты убирал снег. Только у вторых людей было воспаление легких, а до этого меня не ложили туда. И потом все равно они говорят, а долго он будет еще снег убирать? Он говорит, а актист говорит, он очень любит снег убирать. Они такие, ну ладно уж.
6: Любые косяки бывают.
7: Сигареты мы должны были тоже давать, чтобы самим не убирать, допустим, там, или не ходить в столовую на дежурство на эти там.
4: Максим Сенник, былый политвязень.
7: Чистку картошки, там, лука, там, бураков. Мы тоже раньше сигареты сдавали на это, чтобы не ходить. А потом все, запретили. Я-то и зарабатывать-то не мог. Почему? Потому что, во-первых, меня на резину кидали везде. Только у меня одна резина была. На промку я не ходил вообще. Я просился, говорю, у меня же даже, говорю, не за что даже купить не ту зубную пасту, не ту же даже туалетную бумагу я не могу себе позволить купить, потому что у меня денег вообще нет. Они привозили резину с Белшины. Это не кондиция. Резина, или она где-то лежала у них на складе там долгое время, она спрессована вся. Она уже никуда у них не идет. Они ее привозят сюда, к нам, на зону, и ее потом перерабатывают на какие-то там коврики они там делают. Потом эти ментовские дубинки они делают, с этого точно знаю. Трех видов дубинки делают. Гумы робила промка. Мы только резину эту обдирали. То есть мы корт вот этот отдирали, а корт сам идет стальной и бывает попадает еще нитка.
8: А скажите, пожалуйста, вы сколько вы за эту працу отрымливали?
6: у месяц?
7: У месяц я не знаю, сколько отрымливал. Я знаю, сколько я отрымал за год. Я отрымал за год 10 рублей.
8: На промце у шклове я працавал на пилораме.
4: Политик былы политвязень Павел Севярынец.
8: Там было и перакочванне бервенняў на ось самі станкі, на пилораме, накатваеш. Рама их распиловывае, ты адносіш дошкі. Ну, это тяжкая физическая праца, это реально тяжкая физическая праца, конечно, там моцно вымотываешься, и ніякое харчаванне, ніякие там две базовые величини товарка не компенсуют затраты энергии, там помаленьку высыхаешь на такой праце. Ну, але тем не менее, физическая праца, в принципе, так здоровый мужчина, там можно справиться. Далее у меня была приборка на той же пилораме, там перетягивание пиловинья, погрузка дошек, там бывало, что за день там загружаешь какие-нибудь трехтонный причеп вручную. В принципе, за накатку, то есть накатчик 25 рублей недзе у месяц, это довольно шмат, но там это все забирается, там это все выходит, все у некалькі рублей. Там было там и 4 рубли, это уже на пиловине, альбо на погрузце дошек ды обрезков, тому ясно, что это не гроши, это нават не бачность грошев, это некий здек. За, в принципе, там, я не знаю, некалькі годов, то можно и серьезно подорвать здоровье. Ну, мне, дякую Богу, кроме суставов у спины, там ничего такого серьезного не вылазило.
1: Як зазначають, былыя палітвязні працу ў зняволенні сапраўды можна лічыць рабскай, бо яна аплачваецца неадпаведна, часта не выконваецца махова працы і пры гэтым часам прымяняецца яшчэ і фізічнае ўздзеянне.

0: Граница с рацией.
1: 29 хвилин на 9 у Беларуси, 29 на 8 у Польши, а на белорусско-польском помежье. Все еще солнечная раница, хотя днем синоптики прогнозуют крыху в облаках, але без опадков. Максимально днем 24-25 и 26 нават градусов тепла. Вечер заходний, полночно-заходний, 2 у порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляш.
3: 19 червеня, пятница. У Беластоку отбудется лекция про Василя Быкова, примеркованная до 102 годзе с дня нараджения письменника. Таймница хрещения Василя Быкова – это соправданный историчный детектив с элементами шпионского трейлера. У этой истории заявляются советские спецслужбы, контрабандисты, агентура и целый шарах нечеканых обставин. А вот и махчима было уявить, что один эпизод с хрещением новонароджанного Василя Быкова спародить такий вир подея у версий и контроверсийных сюжетов. Подчас лекции поспробуйте разобраться у этой истории и отказать на самые интригующие пытания. Початок сустреча 17-й године у белорусском хабе «Новая земля». У супрасли по улице архиепископа генерала Мирана Ходаковского непосредственно побач с музеем икона открыется пленеровая выстава про Кирилла и Мефодия «Минулая и сучасность». Выстава присвечена на спадчині святых у Европі, представленай так само у культуры Падляшша і калекціях музея ікона у Супрасі. Адкрыццё выставы пачнецца 12-й гадзіне. У музеі Ратуша у Беластоку адбудзецца прэзентація кнігі «Патріоткі і грамадзянкі», першы том серії. Гэта унікальнае выданне, якое аднаўляе законнае місце жанчын, якія сумісна стваралі падмурак сучаснай Польшчы і Европы. Ён дае старт чатырохтомнаму даследчанню проекту, присвеченному истории польских женщин культуры, науки и громадским житті. У книге представлены 30 подробных биографий женщин, которые участвовали в науке, эдукации и громадском активизме с 19-го столетия до второй половины 20-го столетия. Сироды главных героев есть как признанные, так и ранее маргинализованные особи, чей уклад у развития академических установ, эдукации и интеллектуальной культуры оказался неоценным. Сустреча пачнется о 17-й године. Подляская опера и филармония запрашивает на открытие выставы «Святло для інших. Мастацтва як служба памяти. Архив свету». Это мультисенсорная мастацкая инсталляция, мета якой является будить память про простору, про материальные и нематериальные аспекты досвіду. Вернисаж выставы пачнется о 17.30. Будет она працевать по 6 вересня у выставочной зале Подляской оперы и филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий лялечный театр пропонует своим юным глядачам два спектакли «Місячек» о 9-й године и «Амелька», «Бабьор» и «Король на даху». Початок у 11. Драматичный театр имя Александра Венгерки у Белостоку пропонует два спектакли. О 16.30 в Университетском центре культуры и науки, что по улице Цілковського, почнет спектакль «Собака, женщина, мужчина». О 19-й године у аудитории архитектурного факультета Белостоцкого политехнического университета, что по улице Сосновского, почнется спектакль «Матух на кураж и ее дети». Великим концертом на рынку Костюшки стартуют дни города Белостока. Выступят Брыска, Оскар Цимус, Пектус. Початок концерту о 19-й године.
4: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 червня. У такий ж день 240-го года до нашей эры грецкий ученый Эратосфен Киренский упершиню в свете вылечил радию с Земли. До того ж, Эратосфен – автор шматликих прац по математице, астрономии, геодезии да географии. Еще старожитные египтяне зауважили, что у час летнего солнцестояния солнце осветляет дно глубоких колодежов у Сиене, теперь это Асуан, а у Александрии не осветляет. Эратосфен выкористал этот факт для вымерения окружности и радиусу Земли. У день летнего солнцестояния у Александрии 19 червня 240 года до нашей эры ён ужил скафис, то бок адмысловую чашу с долгой иголкой, при допомозе якой можно было вызначить, под яким вуглом солнце находится на небе. После вымерения вугол опынулся 7 градусов и 12 хвилин, то бок 1/50 окружности. Это означало, что Сиена находится от Александрии на 1/50 окружности Земли, те у 5000 так званых стадиях. Таким чином окружность Земли была ровная 250 тысячам стадиям, а радиус склав 39 790 стадий. Дагэтуль докладно невядома, яким стадиям корыстаўся Эратосфен. Калі грецким, а гэта 178 метров, то радиус Земли был ровны 7082 километрам. Калі египетским, а гэта 172,5 метры, то 6287 километрам. Сучасное вымярэнне дают 6371 километр. У любым выпадку докладность вымярэння для тых часов была просто неверагодная.
2: Нагодник.
3: 19 червня 1910-го у США упершыню святкаваўся День Батьки. Инициатором створения гэтага свята называют миссис Дот из города Спокен, штат Вашингтон. И она хотела выказать удячность своему батьку, а у яго особе усім клопотливым батькам Америки, якія удельничают у выхаванні дзяцей. Батьку заснавальницы свята звали Уильям Смарт. Ягоная жонка померла, нарадзіўшы 6-го дзіцяці, але бацька-адзіночка паспяхова выхаваў новароджанага і яшчэ 5 дзяцей. Дабрадзейны Уільям быў ветэранам грамадзянскай вайны і пражываў з дзецьмі на ферме. Нацыянальным святам гэты дзень у США стаў у 1966-м, у год, калі прэзідэнт США Ліндан Джонсон абвясціў трэцюю нядзелю чэрвеня нацыянальным святам.
2: Нагоднік!

0: нации.
1: Вот это еще про Америку. Он был сапраўдным белорусским интеллигентом, сапраўдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключенням.

0: Voice of the Fall на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 22 до 25 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это расскажу не у забаве, дочакайтеся.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99.2 FM.

Kill Feel на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционно несколько слов про надворье. Сегодня день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, температура по ветру от 22 до 25 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 червня. У такий ж день 240-го года до нашей эры грецкий ученый Эратосфен Киренский упершиню в свете вылечил радию с Земли. До того ж Эратосфен автор шматликих прац по математице, астрономии, геодезии да географии. Еще старожитные египтяне зауважили, что у час летнего солнцестояния солнце осветляет дно глубоких колодежов у Сиене, теперь это Асуан, а у Александрии не осветляет. Эратосфен выкористал гэты факт для вымерения окружности и радиусу Земли. У день летнего солнцестояния у Александрии 19 червня 240 года до нашей эры он ужил с кафес, то бок адмысловую чашу с долгой иголкой, при допомозе якой можно было вызначить, под яким в углом солнце находится на небе. После вымерения в угол опынулся 7 градусов и 12 хвилин, то бок 1,5 окружности. Это означало, что Сиена находится от Александрии на 1,5 окружности Земли, те у 5000 так званых стадиях. Таким чином, окружность Земли была ровная 250 тысячам стадиям, а радиус склал 39 790 стадий. Дагэтуль докладно невядома, яким стадиям корыстаўся Эратосфен. Калі грецким, а гэта 178 метров, то радиус Земли был ровны 7082 километрам. Калі египетским, а гэта 172,5 метры, то 6287 километрам. Сучасное вымярэнне дают 6371 километр. У любым выпадку докладность вымярэння для тых часов была просто неверагодная.
1: Нагодник.
3: 19 червяня 1910-го у США упершыню святкаваўся День Батьки. Ініцыятарам стварэння гэтага свята называюць місіс Дот з города Спокін, штат Вашингтон. Яна хацела выказаць удзячнасць свайму бацьку, а ў яго асобе ўсім клапатлівым бацькам Амерыкі, якія ўдзельнічаюць у выхаванні дзяцей. Бацьку заснавальніцы свята звалі Уильям Смарт. Ягоная жонка памерла, нарадзіўшы 6-го дзіцяці, але бацька-адзіночка паспяхова выхаваў новароджанага і яшчэ 5 дзяцей. Дабрадзейны Уільям быў ветэранам грамадзянскай вайны і пражываў з дзецьмі на ферме. Нацыянальным святам гэты дзень у США стаў у 1966-м, у год, калі прэзідэнт США Ліндан Джонсон абвясціў трэцюю нядзелю чэрвеня нацыянальным святам.
1: Нагоднік!

0: Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Шановные сябры, в эфире передача «Рация у подорожжих». С вами Юрка Ляшинский
4: и Владимир Хильманович.
3: Минулый раз мы почали оповед про супросль. Эта гуторка наша растягнулась. И, видать, есть про что поговорить еще, продолжить оповед наш про супросль, аттракционность, про то, что там цікаво. И сегодня, напевно, мы продолжим нашу размову про это местечко. Кольки слов про то, что еще можно побачить у супросли, окромя монастыра знакомитого. Это два мураваные костелы, это ратуша мясцовая, это дравляный будинок народного дому, який был побудован в 1934 году, как культурный осяродок. Ну и цікаво, еще фрагменты можно побачить старой брукованки. Лепш, конечно, туда ехать у супрасть, в эту осеннюю пригожую пару, может быть, в весеннюю, мне так подается, поэтому захвочиваю усіх скироваться туды. Что бы еще ты пораю бы поглядеть в супрасть в околицах?
4: Тут еще варто сказать про эти катакомбы славутые, которые еще супрасли, они, что правда, не для того, как там ходить по их, бо еще не подрихтованы, а для того, але есть такое, что еще катакомбы, есть эти дамы фабрикантов, палацики, этих немецких, с початку чи за злому стагоджев 19-го и 20-го, а так само при супрасском монастыре, чи не изучим при супрасском монастыре, там есть супрасская академия, якая так само ладить некоторые цікавые мероприемства, як хотя бы выставки мастацкие, разные такие, иншие сустречи, так что это есть у супрасли. Ну, тут еще можно сказать относно монастыра, что там что год ладится паломництво с Белостока у гонор супрасской иконы Божией Матери. Была такая икона у церкви Добровещенской до 1915 года, але она разом с беженцами, значит, как местовые православные подалища у беженства, выехала и не вернулась. Там находится копия. И идет теперь паломництво у початку жнивня, 10-11 жнивня, до цудодейной икони супрасской Богородицы, але ну, это копия есть, але это варто такое свято. Еще там одно свято, это то самое свято святого Яна Богослова, там у супрасли означается. Так что тут у этих монастырских объектах варто что поглядеть. Ну, до речи, там находится гробница генерала епископа Мирона. Это одна из 96 ахвяр этой смоленской авиакатастрофы. Там и коли есть официальные делегации из польского уряду, например, президент Польши, премьер-министр, завсёды заезжают там, как поклониться этим, скажем, останкам, которые нашли там, у этом месте, у супрасли, при церкви, при монастыре. Ну, бо это довольно истотное такое место, что там аккуратно ну, ахвяра смоленской авиакатастрофы. А относно этих костёлов, что ты вспомнил, один костёл, это католический костёл, был будован как католический, другой был евангелический. Але евангелики, фабриканты, немцы, ну, уже их нема, так что католическая церква переняла этот объект, и там нормальный католический костел находится теперь. До речи, в супрасли, как местечку, то католиков есть у троя, чи, может, четыре раза, наверное, больше, чем православных, так что для них этот костел больше потребны. Ну и это так само у центры города. Многие ездят у супрасли на этот пляж, бо там есть такой пляж над речкой супрасли. До речи, откуда назва супрасли? От речки.
3: Ну, топоним таки от гидронима пошел. Так. А сам гидроним уже возникает натуральное питание. Не ведаете это от слова супрать? Не думаю, что от слова супрать. Там может быть, кто там супрать плыни. Спробовал весловать. До речи, я хотел тебе запытаться про практичный туризм. У меня, например, как я там был, одразу возникла думка проплыть там на байдарках. Те организовываются там некие сплавы.
4: Организовываются. Навод еще паломництво православное з городка на байдарках у супрасть. На байдарках, менавіта. Не ведаю, чи в гэтым годзе было. Было в гэтым годзе. Ранейшыя былі так само мои знаёмыя там часам удзельнічалі. Просто один день плывуць на байдарках, скажам, ну, такое паломництво, але і так можна паплывці. Не абавязкова на паломництво дзеля іншых мэтаў, не рэлігійных.
3: Але калі кажам пра практычны турызм, ще хацеў тебя спытаць, бо я не ведаю дакладна, ці ёсць там некія такія, можа быць, ці гатэлікі, ці, можа быць, ёсць нейкі гатэльчык у самым манастыры, дзе можа спыніцца там ці паломнік, ці звычайны турыст. Так, напрыклад, ёсць у Навагарадку, дзе ў сценах аднаго з культавых будынкаў ёсць такі гатэлік, і як бы можна там не толькі пераначаваць, але і адчуць гэту атмасферу. Ще, ці ёсць штосьці такое ў супраслі, бо будынак, як бы, сам комплекс манастыра, ён дастаткова разбудаваны, разгалінаваны.
4: Ці ёсць такое? Ну, ён увесь час ремонтуецца, а адносна таго, я там не начаваў, то не скажу. Хаця, правду сказавшы, у супрашлі, як мястэчку начаваў, гэта здарылася, бывала, у 80-е гады, калі мы былі студэнтамі, там ладзілі сваё студэнцкае купалле.
3: Доставілі намёты?
4: Не, начавалі, дзякуючы гасціне спадара Юрія Латышонка. Бацька Олега Латышонка. Там у яго ёсць такая вілла над самой рэчкай, і там начавалі, там заўсёды справлялі купалле. Ну, шмат здымкаў, шмат добрых успамінаў. І не толькі купалле. Нават студэнцкія свае зімовыя, скажам, ці такія веснавыя паходы, рэйды ладзілі. Менавіта праз супраць, ну, і месца на начлег было. Там начавалі.
3: Карацей, ёсць немала нагодаў і нам з'ездзіць яшчэ разам ці паасобку у супраць і заахвоціць, канешне, нашых слухачоў, асабліва тых беларусаў, якія зараз у шматлікай колькасці прыехалі з розных абставінаў, вядома, з якіх найперш прыехалі ў Беласток, калі яны хочуць пабачыць сапраўдна, як бы, перліну беларускай і польскай культуры, як бы, мясцовай адметнасці, то супраць, гэта тое самае месца, да якое проста даехаць, хутка даехаць, і найперш варта туды даехаць.
4: І часам смачна даехаць, бо ж там фестываль печанай кішкі праводзіцца, такое, што ж бульбяной кішкі яны ладзяць у супрачлі. Так што там фестываль «Натура» праходзіць такі фэст. Та ўжо ўлады цяперашнія ладзяць такое. Так што у супрачлі, ну, тое ж турыстычнае месца такое.
3: Ёсць што паглядзець.
4: Ёсць што паглядзець.
3: Ёсць што перажыць і нават пакаштаваць.
4: І думаю, што і пакаштаваць, бо не толькі той пляж, скажам, ну, хаця гэта надвор'е не на пляж.
3: Ну, цяпер ўже восень, але ты мне меш пачынаецца, не ў забаве пачнецца восень.
4: Хаця восень так па натуры, ё. Варта сказаць пра супраць і не толькі пра манастыр, бо самае мястэчка і іншыя аб'екты ў мястэчку вартыя таго. У супрачлі існуе адна з двух сярэдніх пластычных школаў, гэта мастацкіх школаў, сярэдніх школаў. І менавіта гэты ліцэй пластычны ў супрачлі закончыў Лявон Тарасевіч, цяпер сусветнай славы мастак, менавіта ў супрачлі. Так што
3: вось нават гэта, я не ведаў, вельмі цікавы факт з біяграфіі Лёніка Тарасевіча.
4: Пару гадоў таму быў з'езд абсальвентаў, і там быў Лёнік Тарасевіч, ну, як адзін з такіх больш знаменітых абсальвентаў супрацкага ліцэя.
3: Так што мястэчка знакамітае з розных прычынаў і з розных такіх гістарычных падзей і асобаў, якія там жылі, якія, можа быць, і зараз жывуць цікавыя некія асобы там.
4: Ну, Славамір Іванюк жыве. Дык што ж, едзем у супраць, калі можам, або ідзем у супраць, калі хочам.
3: Абавязкова трэба там пабываць, а перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
4: і Уладзімір Хірманович.
3: Да новых сустрэч у Этэры.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 19 червня 1953-го народился Ларри Данн, американский клавишник, музычный керавник и один из первых удельников музычной формации Earth, Wind and Fire. У 2000-м годе разом с иншими членами гурта был уведен у залу славы рок-н-роллу. Музыка Earth, Wind and Fire вобрала в себе множество стилей: соул, фанк, ритм-н-блюз, поп, госпел, джаз и африканские ритмы.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.кропка.ком, наши координаты, это белорусская радиорация, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 19 червеня 1963-го родился Саймон Райт, британский бубнач, больш за все вядомы по працы у гуртах AC/DC и Dio. А кроме гэтага супрацоўнічаў з UFO, Майкл Шенкер Групп, Джоном Норумом ды іншими. Что тычыцца AC/DC, то з удзелам Саймона Райта было записано 3 альбомы «Fly on the Wall», «Who Made Who» и «Blow Up Your Video». Вось штосьці з апошняга я і прапаную паслухаць.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Раксова зараз докладна. 10 хвилин залишилося до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Білоруський двор, судільник гурта «Ботанік Проджект» Каліб Моложави має потребу у допомозі. Недавно артиста прооперували у Ташкенті, тепер він проходить довгий шлях реабілітації. Марині Савіцькій музика розповів свою історію.
2: Полгода назад почав замечати образування в животі. Я і так маю проблеми зі здоров'ям, набираю лишний вес, хоча у мене немає ні сахарного діабету, там нічого такого. І вроде і з аналізами в порядку, і з гормонами, а почему вес идет вверх? Последний год я больше двигаюсь, меньше ем, меньше выпиваю, а вес идет вверх. И никто не понимает, я уже и по врачам хожу. И вот таким образом еще и наросла внизу живота пуповая грыжа, причем такая огромная, чуть ли не с мяч. У меня просто выпадал живот, я уже не мог ходить. Пытался в Польше по страховке сделать, но это там год-полтора в очереди ждать. Посоветовался там с врачами знакомыми. Говорят, что надо делать в течение месяца-двух, потому что может быть проблемы вплоть до летального исхода. Я тут сейчас немножко работаю, катаюсь по разным странам, городам. Так получилось, что бывал в Ташкенте пару раз в Узбекистане. Оброс тут друзьями, знакомыми. И меня тут свели с врачом, хирургом, который в местной больнице работает. Такие обычно люди старой закалки хорошо лечат. За меня сложно браться. Там, допустим, терапевт отказывался разрешение давать из-за моего веса и пролапса митрального клапана с проблемами с сердцем. Отказывался делать. Анестезиолог сказал, только без общего наркоза, если согласишься. То есть я наживую, меня резали, я это все видел, чувствовал. Это было, конечно, ужасно. 3 часа просто ада. Конечно, меня новокаином обкололи, что-то какой-то морфин дали, но я его не почувствовал. Просил я пару дней, потом лежал в больнице, каких-то лекарств адекватных, хотя бы трамадола или что-то такого, чтобы обезболить. Ничего не дают, все так у них строго, такой Советский Союз еще немножко. Один раз укололи морфином, один раз трамадолом за 5 дней. Вот, и все, и то там чуть ли не подотчетность там такая строгая, что прям консилиум собирали, а можно ли мне укол обезболивающего? Я говорю, вы мне как свинью разрезали целый живот. Я там видео в интернете кидал, сторисы. Многие видели, в шоке от того, что это все наживую было. По деньгам здесь, конечно, дешевле в Ташкенте, потому что я думал делать или где-то платно в Польше, может, или в какой-то другой стране, но это какие-то космические суммы неподъемные. Тут сумма вполне подъемная, тут мне на месяц находиться, я уже тут неделю, еще 2 недели буду. То есть я посчитал проживание, перелеты, питание, самооперация. Ну и сейчас плачу еще, бандаж надо шить там. Не хотел я делать сбор, но не вывожу сам. Все это стало в итоге в 5000 где-то евро за все про все с перелетами там совсем. А у меня, по сути, 3-3,5 я насобирал. Мы пытались в интернете сделать, там, может, $300-400 собрали. Но уже, конечно, хоть что-то. Пытаюсь еще где-то найти, чтобы добыть здесь, дожить, реабилитацию пройти. У меня каждый день перевязки, у меня жидкость течет. Очень много жидкости вытекает из желудка каждый день. Температура повышенная. То есть боимся, чтобы не было заражения. То есть надо наблюдаться еще пару недель.
3: И разом с тем у вас протягиваются ваши музычные планы, так?
2: У нас буквально вот-вот выходит новый альбом, который мы писали год, с крутыми музыкантами, ребятами из Варшавы. Альбом в стиле регги с большего. Наконец-то мы вернулись к истокам. Большая работа, духовые пачки, бэк-вокалы, очень интересные коллаборации. В общем, буквально в пятницу уже на площадке будет Кеша заливать, потому что уже финальную версию я слышал. По сведению, и очень я доволен работой. Мы делаем закрытую презентацию для журналистов, наших друзей, людей, связанных с искусством. Мы арендовали Beer Station Praga, поставим туда большой мощный свет и звук, и будем большущим составом 6-7 человек играть. Это будет 4 июля. В интернете рекламы не будет. Я потом лично всем вышлю пригласительные, и мы ждем это все бесплатно. Это будет закрытая презентация нового альбома «Ботаников», чтобы потом все написали о нем и повыкидывали видосы, может быть. И уже полноценную презентацию сделаем осенью в каком-нибудь клубе побольше.
1: І нагадаємо цяпер музыкі гурта «Батанік Брушак» живуть у Лодзі, де працюють над новим матеріалом. Гэта беларуская радіорація, 5 хвилин застається до 18 Беларусі, до 17 Польщі, наперед на нашій хвалі. Новини на початку наступної години обов'язково.

0: Тут живе Беларусь.
1: 18.20 зараз у Беларусі, 17.20 дакладны час у Польшчы. Мы закранаем чарговыя тэмы. У паўтузскім замку сёння завяршыўся мастацка-скульптурны пленэр, у якім актыўна ўзялі ўдзел беларускія мастакі, як самой з Беларусі, так і з Беластоцчыны. Упершыню на мясцовы пленэр былі запрошаны і скульптары, сярод якіх быў вядомы творца з Гайнаўкі Марак Сапюлка. Пра асаблівасці сёлетняга пленэру з яго удзельнікам, мастаком Андрэем Філіповічам паразмаўляў Василь Кроква.
2: У Пултуску сегодня заканчивается черговый мастацкий пленэр. К этим разом он был не зусім звычайный, потому что разом с мастаками, якія малявали, ну, живописные працы, были и скульпторы. Як прошел сёлетні пленэр Пултуску?
3: Я бы сказал бы кратко и ёмко то, что это новый формат для Пултуского замка. Которым я впервые за много лет участвовал в этом формате. Были художники-живописцы и скульпторы. Это дало возможность обмену взглядом, проверить наше восприятие нарвы под разными углами, нашего разнообразного восприятия. И хотелось бы, если из пожеланий личных, то хотелось бы, чтобы этот формат повторился в будущем.
2: Ну и цікаво, что у гэтым пленэры удзельнічаў падляжскі мастак и скульптор Марк Сапёлка, и он им зрабіў практычна драўляны помнік для іхняго регіёна, для Пултуска гэта незвычайна, а скажу на падляжы там гайнаўцы и наравцы, гэта ўжо цэлыя скульптурныя паркі такія. Як там Марка так, сустрэлі?
3: И это очень хорошее зарождение традиции. Именно территории комплекса Дом Полонии Пултуску. Зарождение новой традиции. Потому что то, что есть традиционным на территории Подлясья, это прецедент, по сути, в создании скульптурных форм на территории комплекса.
2: Ну и про сам замок Пултуску. Наколько там гостина было, типа подрихтовались они вас устракать?
3: Я думаю, куратором, что материал обширный накопился и во время самого пленэра, и были привезены туда работы из предыдущих эдиций пленэрных, живописных. И сам этот формат встречи он позволил, ну, как говорится, резюмировать прошедшие этапы наших творческих встреч и сделать... делать определенный финал в нынешней ситуации. И даже если что-то у кого-то, например, осталось незаконченным, это отличный претекст для продолжения этого формата в будущем.
2: А сёлета не было заключено такой великой выставы в самим замку, а была однодённая выстава, и небыто организаторы кажут, что выстава будет у верасні великая. Як это будет?
3: Из того, во что нас посвятили сами организаторы этого проекта, мы ожидаем, что в сентябре будет завершена подготовка полного пресс-кита в виде формата каталога, плаката, каких-то медийных продуктов, и все это будет как подсумование, подведение итогов этого года, точнее этого сезона, в виде большой выставки, несколько недель, как минимум, с презентацией каталога пленэрного и посвящение публичности, планы организации следующих мероприятий.
1: Ну, так само сёлетнім пленэру Пултуску быў прысвечаны рацэ Нару, якая, дарэчы, бярэ выток у Беларусі, працякае праз Беластоцчыну. Учора у крытым павільёне замка на беразе ракі адбыўся аднадзённая выстава. Адбылася аднадзённая выстава пленэрных твораў. Самая вялікая выстава адбудзецца ў замку ў верасні.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Постоянный представник Минска при АБСЕ раскритиковал фантазии об репарациях и трибуналах, полухая Захад ядерной войной. Намесник керовника Министерства замежных справ Беларуси Секрета наведывая Словакию. Заполухвание противника у Полина Шаренда Панасюк про забойство у Белой Подляской.
2: У студы навиновали Ваевская.
3: Представникам Минска сумно чуть регулярные заклики заходних делегаций об необходимости справедливого мира в Украине, заявил постоянный представник Беларуси при АБСЕ Андрей Дабкюнас на штогодовой конференции Организации по безопасности в Вене. Нам сумно чуть про ваши омарные надеи на изнесиление и поразу России, чуть абсурдные фантазии об репарациях и трибуналах, цитуя дипломата пресс-служба Министерства замежных справ. Вы серьезно верите в реальность перемоги у прокси-войне над ядерной сверхдержавой? Вы просто гуляете с запалками вокруг бочки с бензином, сказал он. Дабкюнас закликал поважанных заходних коллегов серьезно задуматься над сутностью и спецификой военного конфликта с уделом ядерных держав, яким может стать непозбежным.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У размове з аравійським виданням «Аль-Арабія» Лукашенко признав, що Білорусь вельми уразливая у військовому плані перед Україною і її армією.
2: І додав, що навіть коли Білорусь вирішить уступити у війну разом з Росією, вона не зможе оборонити участок білорусько-української межі.
1: Да і увогуле він не хоче, каб гинули білоруські військовці.
2: Але що себе уявляє білоруська армія як військова сила і як інституція? Чи є увогуле спроби наростити її ресурси? Про це політичний аналітик Артем Шрайбман розказав на ютуб-каналі видання «Корнеги політика».
3: Давай начнем с второго вопроса. 22 года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления, западное и северо-западное. Сейчас строят южное, понятным причинам, да. Хотя это все объявили еще в 22 году, но сейчас начинается или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне. Одну дорогу построили или мост. Да. А вообще, если говорить о боевом боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое. Но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не, как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне. Когда она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим движение колонн, видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины, но в сегодняшней войне все это тавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко, за последние полгода-год, ну даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, а не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро. Это, видимо, опыт Ирана, на котором он тоже рефлексирует. Венесуэлу, возможно. Да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая, и в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов в советской еще военной технике были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе. Особенно это было нужно, когда первая волна Блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилась массовый выпуск их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские и не только. В этом смысле у нас нет там четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу осям. Да, и переходя немножко к политическому аспекту, мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о пацифизме белорусского общества, нежелании включаться в любые войны. Я бы очень удивился, если бы белорусская армия думала как-то иначе, да, и была собрана из людей, настроенных и желающих воевать. Поэтому, кроме всего прочего, это еще и армия, которая, судя по общественным настроениям, склонна избегать войны, да, и не хотеть присоединяться к союзным каким-то действиям России. Поэтому понятное дело, что в случае, если был бы приказ или если было бы нападение на Беларусь, то, конечно, эти настроения могли бы меняться, но вот проактивного желания пойти и с кем-то воевать, где-то попробовать свое оружие, вот этого в белорусской армии тоже нет. Вся идеология военная в Беларуси, она и устами Лукашенко, и устами белорусских военных начальников, она строится вокруг того, что мы уже навоевались в истории, да, Беларусь была разрушена войнами многократно за последние столетия, и наша задача больше в войны не ввязываться. И даже под этим соусом риторическим в Беларусь якобы завозилось ядерное оружие, да, или орешник. Попытка избежать войны. Да, благодаря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал, о 7 бригадах, и в целом в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска, но понятное дело, что в случае войны есть мобилизационные мероприятия, которые бы расширили эту армию, ну, наверное, до трехзначных, в смысле, до шестизначных значений, да, призыв резервистов был бы, людей из запаса, я сам офицер запаса, кстати, хоть и не живу в Беларуси, наверное, меня тоже призывали в такую ситуацию, если бы я был там, но снова-таки мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: А чи може белоруская армия стать сучасной и моцной? Что для этого треба? Протягивает Артем Шрайбман.
3: Снова, учитывая, что сегодня проверка на прочность чаще всего выглядит как серия воздушных ударов, от численности белорусской сухопутной армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также от системы ПВО. Да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десятых, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», знаем их количество, точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, да, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге, это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое, из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание противника, но в нашем случае, в белорусском случае, условно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходит союз. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник Россия. Да. Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, условно НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога пути. Вот эта война, она поставила под вопрос, собственно, главный компонент этого уравнения. Да. В каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет вот это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, этапах обмена ударами, обмена дальнобойными ударами. Я думаю, это самое главное сейчас, что Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или не ядерного.
2: Политичный аналитик Артем Шрайбман только что рассказал нам про то, что себе уявляет теперешняя белорусская армия.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Зеленский дал Лукашенко тыдень, каб прибрать ретранслятары дронов на межи. Калі он гэтага не зробіць, зробім мы. Польща знову подолжила спрощенную выдачу проездного документу беларусам.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский закликал Александра Лукашенко прибрать ретранслятары дронов, которые стоят у Беларуси на меже с Украиной и накировывают российские дроны подчас атак на Украину. И он подкреслил, что у Лукашенко есть на это тыдень, поведомляет Интерфакс Украина. Не треба лишних слов. У яго сёння на вышках стаяць ретранслятары. Расійскія ретранслятары, беларускія, якая нам розніца. На яго тэрыторыі ўздоўж двух абласцей, якія межуюць з Украінай, знаходзіцца тэхніка, якая карэктуе агонь па ўкраінскім насельніцтву. Менавіта па насельніцтву. Ён не хоча ўдзельнічаць у вайне, хай прыбярэ гэтую тэхніку, хай адключыць гэтую тэхніку. Сказал президент Украины. На думку Зеленского, достаткова тыдня, каб прибрать ретрансляторы. Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы, сказал Зеленский. Ён таксама адзначыў, что Александр Лукашенко ў стане зрабіць так, каб беларускія нафтапрадукты не выкарыстоўваліся расійскімі войскамі. Зеленский попередил, что Россия протягивает подбухторвать Беларусь до войны и выкористовывает провокации у тем лику атаки беспилотников, каб утягнуть у конфликт белорусский народ. Президент Украины назвал напад на автобус с дитячей футбольной командой у Речицы у Бранской в области России 17 червеня провокацией сбоку России. Беларусы смогут отримливать проездный документ.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларусский лицей – место, где беларушчина живе натурально. Лауреат Нобелевской премии миру с визитом у гайнауцы. Европейская рада закликала Беларусь спынить подтрымку агрессии России супраць Украины и вернуть вывезенных оттуль детей. У Польши задовольняют 86% прошения у беларусов об дозволено жыхарства.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лауреат Нобелевской премии миру Олесь Бяляцкий высоко оценил встречу с навученцами Гайнаўскага беларускага ліцэя, с якой начался визит лауреата на Белосточчину. Поводле правоабронцы, уражанне зрабілі як установа, так и размовы с молодыми людьми.
4: Я с задовольнением вот сегодня был на этой встрече в беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для меня это приемно и корыстно. Я завсёды шукаю можливість отримати некий адворотний контакт при таких зустрічах, бо завжди цікаво і послухати, що цікавить і молодь, і дітей. Ось.
3: Директор Гайнаўскага беларускага ліцэя Дар'юш Мусюк підкреслив особливую увагу зустрічі для навученців.
5: Так, на спотканні – це гонор для школи і у історії. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że inszego laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
3: Bialecki odznaczył, że сегодня ciężko ujawić podobny liceum u samej Białorusi, gdzie każdy kutuk byłby przyświeczony białoruskiej historii, kultury i mowie. I on tak samo zwrócił uwagę na jedność białoruskiej wspólności Podlaszcza и то, что многие выпускники после вертаются працовать у лицей. Европейская рада поздно увечеры 18 червеня ухвалила высновы об Украине, об европейской обороне и безпецы, у яких тройчи сгадывается Беларусь. Европейская рада закликает усе краины неоткладно спынить усякую допомогу России у яе агрессивной войне супраць Украины. У приватности рада рашуча осуджает разгортванне узброенных силов Полночной Кореи у войне супраць Украины, а так само протяглую войсковую подтримку, якую России надают Иран, Беларусь и Полночная Корея. Отзначается у документа.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: У Франции затрымали уроженца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на корысть России. У Беларуси за донаты осужденные минимум 159 человек, заява весны. Литература сумления. Василь Быков, 102 года с дня рождения. Про это и до иншей новины. Про 3 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Франции затрымали ураджэнца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на карысть России. У Беларуси за донаты осужденные минимум 159 человек, поведомляя Весна. Литература сумления. Василь Быков. 102 года с дня нараджэння.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У прокуратуры Парижу поведомили об затрыманні ўраджэнца Беларусі паводле подозрения у шпионажа на карысці России. И он назирал и здымал на відео завод по вытворчасці беспилотников. Як поведомило агентство АФП, мужчину арыштавали 3 червеня подчас здымкаў сакрэтнага прототипу беспилотника, что належит компании, якая поставляє обсталяванне узброеным силам Франции и Украины. Расследование, проведенное французской выведкой, показало, что ён нібыта отправил видеозапис контакту у России. Улады обвинователи его у передачи информации замежной державе, что карается позбавлением воли на термин до 15 годов, а так само у злочинной змове. За день до его арышту на гэты ж завод кидали коктейли Молотова, але яны не выбухнули. Агентство отзначило, что пакуль не зразумело, ці звязаныя гэтыя два інцыдэнты. За грошовые пералічэнні у фонды солидарности и іншыя ініцыятывы, признанные уладами так званымі экстремистскими и террористичными, у Беларуси осужденные уже минимум 159 человек, поведомляя правооборонный центр «Весна». Сярод фигурантов 26 IT-специалистов, 33 жанчыны. На сегодня за кратами утрымліваецца 9 из них. 46 политзняволеных, осужденных за донаты, были помилованы. За ахвяраванне у падтрымку Украины у Беларуси осужденные 44 человеки. До 9 годов позбавления воли у колёни за донаты осужденные 5 человек. Один на рекордные 9 с половой. Миколай Василевич, які за 2 годы зарабіў не менш за 54 ахвяраванне у фонды солидарности. Масовые политические репрессии у Беларуси протягиваются с 2020 года. Сегодня, 19 червня, исполняется 102 года с дня нараджэння народного письменника Беларуси Василя Быкова, чья творчасть лічыцца одной из ключевых у формовании белорусской литературной идентичности и асэнсаванні морального выбора человека. Письменник и выдавец Змітер Вишнёв отзначає, что Быков застаецца сумленнем нации и авторами, які, на яго думку, не здрадзіў бы сваім прынцыпам і застаўся верным дэмакратычным і еўрапейскім каштоўнасцям.
4: Васіль Быкаў не пайшоў на кампраміс з дзейснай уладай. Ехаў за мяжу, то як бы Васіль Быкаў пісаў цяпер? Я думаю, што он так бы і пісаў. Гэта вынікае з ягонай кнігі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 19 червеня 1953-го народился Ларри Данн, американский клавишник, музычный керовник и один из первых удельников музычной формации Earth, Wind and Fire. У 2000-м годе разом с иншими членами гурта был уведен у залу славы рок-н-роллу. Музыка Earth, Wind and Fire вобрала в себе множество стилей: соул, фанк, ритм-н-блюз, поп, госпел, джаз и африканские ритмы.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радиорация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 19 червня 1963-го народился Саймон Райт, британский бубнач, больш за все вядомы по працы у гуртах AC/DC и Dio. А кроме гэтага супрацоўнічаў з UFO, Майкл Шенкер Груп, Джоном Норумом ды іншими. Что тычыцца AC/DC, то з удзелам Саймона Райта было записано 3 альбомы: Fly on the Wall, Who Made Who и Blow Up Your Video. Вось штосьці з апошняга я і прапаную паслухаць.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.